0: Desde la ciudad más antigua, transmite la poderosa Red del Sol, 89.3 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».